0: Точно е 14 часот.
1: Не чекайте, селектирайте. elcollect.mk.
0: Бубамара хит.
2: Марко Шкугор. Приплива би мора сва.